0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио СИ 103.7 FM, 7 часов в Екатеринбурге. На Радио СИ новости.
1: Доброе утро. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил вице-премьер России Александр Новак. Он также призвал не допускать ценовых скачков на всех уровнях, сообщили в правительстве России по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. В нем участвовали представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний. Ранее вице-премьер заявил, что несколько российских нефтезаводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Также власти планируют компенсировать нехватку автотоплива за счет импорта бензина, пишет РИА Новости. Между тем, водители в Свердловской области жалуются на пустые АЗС, а также на километровые очереди на заправках, где бензин появляется. Стоять приходится по часу, два-три, пишет И1, ссылаясь на рассказы таксистов и автомобилистов. Появились очереди даже на независимых АЗС, где бензин стоит 90 рублей за литр и больше. И1 публикует и видео огромных очередей, в частности, на заправках «Газпрома», на проспекте Космонавтов и на Серовском тракте. На многих АЗС бензина нет, но есть дизтопливо. Между тем, в департаменте информполитики области ранее сообщили о том, что запасы бензина в регионе есть и на АЗС, и на нефтебазах. 1 сентября в Екатеринбурге откроет свои двери новая школа номер 366 на улице Щерца, 16. Ее коллектив практически полностью сформирован. Набор учеников в новую школу продолжается. Способы поступления традиционные. Либо родители приходят с документами в школу, либо подают заявление через портал госуслуги, либо через Почту России, рассказал мэр Алексей Орлов. Он отметил, что за последние 6 лет в Екатеринбурге было построено 10 детсадов на 2600 мест и 13 школ, рассчитанных почти на 13 тысяч учеников. Все учебные учреждения города уже прошли проверку готовности. За парты 1 сентября сядут 207 тысяч учеников, в том числе 16,5 тысяч первоклассников, пишет «Новый день». В России введут длительную рассрочку на новостройки законодательно. В ближайшее время в Госдуму внесут соответствующий законопроект. На согласованное решение по этому вопросу вышли Кабинет министров и Центробанк. Согласно документу, застройщик будет предоставлять дольщику рассрочку, при которой выплаты можно продолжать и после ввода дома в эксплуатацию. Дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента получения разрешения на ввод жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2027-го. Пишет агентство ТАСС. Новым трендом текущего года стали мятые вещи из материалов с бумажным эффектом. Об этом рассказал стилист и телеведущий Александр Рогов в своем телеграм-канале, который насчитывает более 190 тысяч подписчиков. Эксперт напомнил о том, что мятые вещи давно вошли в моду, но теперь дизайнеры сделали упор на изделия из материалов с бумажным эффектом. Таким образом, модельеры используют не просто мятую текстуру, а специальную ткань, которая создает визуальный эффект помятой, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 85,95. Евро 100 рублей 30 копеек.
0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 12,14.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: СМИ Радио СИ. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: на радио Си с самого утра. Прекрасное пожелание расслабиться и воспринимать все чуточку легче. И даже в эти утренние часы попадаются те, кто в шортах и в футболках. Вот настоящие оптимисты. В центре Екатеринбурга плюс 7 градусов, светит яркое солнце. Сегодня днем всего до плюс 14, но, честно скажу, на улице очень холодно. С вами Андрей Королев. Вас приветствую, желаю хорошей пятницы. Пятница. Финал недели состоится у нас при любой погоде. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-308-460.
3: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: помочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
8: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
9: «Белджи». Надежность в движении.
10: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Карт Нуар» 95 граммов, 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Самая длинная пробка есть на Большакова от Чапаева до Московской, если быть точнее, до Шейнпана. Эта пробка примерно на час. На днях тоже в этой пробке стоял. Сами понимаете, для того, чтобы заправиться. Еще есть небольшие пробки на Амундсена от Бардина до Волгоградской, на Титова от Братской до Рижского переулка и на Восточной от Куйбышева до Малышева. Самые загруженные магистрали сейчас Восточная в сторону ЖД вокзала, Космонавтов, Центр.
12: Реклама.
13: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года.
14: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Иси с вами. Доброе утро. На часах 7.15. В центре Екатеринбурга плюс 7. На улице холодно. Сегодня днем до плюс 14. А из хорошего осадков сегодня не будет. Сейчас на Радио Иси гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, эмоции могут помешать реальным делам. Будьте аккуратны, не принимайте решений в состоянии аффекта. Тельцы, день бесполезных разговоров и неудовлетворенных желаний. Вас может посетить разочарование. Близнецы, возможно, яркие инсайты относительно вашего внутреннего мира. Могут вскрыться семейные или ваши личные секреты. Раки, день сложных эмоций. Возможны ссоры с близкими, спровоцированные излишне раскованным поведением с вашей или с их стороны. Львы, не стоит планировать начинания, даже если очень хочется застолбить территорию. На волне эйфории вы можете банально ошибиться в расчетах. Девы, завершите начатое и постарайтесь действительно поставить в этом деле точку. Не нужно возвращаться к нему снова. Весы, события дня выведут вас из зоны комфорта. Придется преодолевать страхи и инерцию, но это пойдет на пользу. Скорпионы, неожиданное событие позволит вам пересмотреть свою позицию относительно некоторых вопросов. Можно сказать, у вас исчезнет тормоз. Стрельцы, день, когда вы вспомните о своих давних планах или мечтах, станет ясно, что сейчас дорога к ним открыта для вас. Козероги, ваше внимание будет удерживаться на неприятных или не вполне понятных вопросах, с которыми так или иначе придется разобраться. Водолеи. День погружения в детали. От вас потребуется внимательность и терпение. Возможно, бытовые проблемы. Рыбы. Появится искушение нарушить изначальный план или изменить цель. Не делайте этого. Этот порыв скоро пройдет.
0: Каким собакам вручают премию за курьезные случаи в их жизни, причем такие случаи, которые заканчиваются хорошо? Узнаем минут через 5 на Радио 7.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7:20 в Экиморге, смотришь в окно и немножко разрываешься от мыслей взять с собой и солнечные очки, и что-нибудь обязательно тепленькое. Сегодня днем будет всего до плюс 14, в центре Екатеринбурга плюс 7, на улице реально холодно. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В США подвели итоги ежегодной премии «Хамбоун». Ее вручают за самый курьезный и невероятный случай с домашними животными. Сама награда, к слову, названа в честь пса, который когда-то застрял в холодильнике и в одиночку съел целый свиной окорок. Главное условие здесь – абсолютный хэппи-энд. Триумфатором этого года стал золотистый ретривер по кличке Майло Бэр. На прогулке в горах Калифорнии он испугался резкого звука и сбежал. Его искали 72 дня. Пес выжил в горах зимой и сам пришел к приюту. Среди финалистов были лабрадор, который наступил на садовые грабли, прямо как в старых комедиях. Два бигля, уничтожившие двухъярусный торт. Зенин хаунд, который сгрыз и проглотил кожаную оболочку от бейсбольного мяча. И пудель, съевший обшивку старинного африканского барабана.
0: Если бы он на этом барабане сначала сыграл, а потом бы его съел, вот это был бы сюжет. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей пятницы.
1: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
7: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
8: Сегодня в Кировском. Кофе Nescafe Gold. 499,99 за 190 граммов от двух штук. Набор шоколадных конфет ассорти. 259,99 за 183 грамма. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
10: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей пятницы. Сегодня долгожданный финал недели, хотя могло быть на улице чуточку теплее. В центре города плюс 7, днем до плюс 14. А сейчас на Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. В ней биржевой курс доллара накануне превышал отметку 86 рублей впервые с 20 марта. Евро поднимался выше 100 рублей. Центробанк поднял и официальный курс валют на пятницу. Доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек. На Эльмашеве в Екатеринбурге продлили перекрытие на улице Краснофлотцев. До 30 августа закрыт участок от Донской до Таганской. С 1 сентября по 31 декабря закроют отрезок от Донской до Шевской, пишет Ядин. Свердловский облсуд сегодня рассмотрит иск об отмене регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в Заксобрание. 10 августа, напомню, Верховный суд России отменил регистрацию «Яблоко» на выборах в Госдуму, пишет «Коммерсант». Россия укрепила позиции как четвертая страна в мире по числу миллиардеров. Их 151 человек, сообщили аналитики компании «Альтрата». Росту их состояния способствовало в том числе увеличение доходов от сырьевых товаров, кроме нефти, на фоне переориентации торговли в сторону Азии. Людмила Гусева, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 7 градусов. Сегодня в течение дня переменная облачность, в основном без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 12-14. В Нижнем Тагиле, в Первоуральске и в Краснотурьинске плюс 10-12. В Новоуральске плюс 9-11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Эсси с вами, на часах 7:38, доброго вам утра, хорошей пятницы, сегодня 28 августа, и, между прочим, это официальная дата начала строительства Екатеринбургского метро. Про Екатеринбургское метро поговорим минут через 5, и еще узнаем, в каком городе больше 500 станций метрополитена.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла». 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо.
5: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
7: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60%. На товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Космонавтов от Артинска до Мельковского переулка, на Амундсена от Бардина до Волгоградской, на Восточной от Декабристов до Малышева. И самая длинная пробка сейчас на Большакова от 8 марта до Московской, а точнее до заправки. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Восточная в сторону ЖД вокзала, Московская в центр.
1: Радио СИ 103.7 FM.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8:16. У нас проходит вкусная игра, в которой нужно просто дозвониться на радиосе и рассказать, с кем бы вы хотели разделить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. У нас уже есть звонок.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Хотел бы поучаствовать в игре.
0: Во вкусной.
1: Во вкусной игре.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Марсель.
0: Марсель, а с кем бы хотели разделить промокод?
1: У меня у младшего сына день рождения 10 сентября, и он очень любит пиццу, очень любит KFC. Я думаю, что мы могли бы воспользоваться.
0: Это немножко не похоже на то, что разделить. Это прям вот организовать сыну день рождения, а именно разделить вот с кем-то.
1: Ну, с кем? Со всеми, со всей своей семьей.
0: Это тоже не похоже немножко на разделить. Это как бы такое, знаете.
1: Тогда сделаю по-другому. А у меня очень теплый коллектив на работе. Значит, мы сделаем заказ в офис и просто разделим это все.
0: Ого, вот это похоже на разделить. Не организовать семейный ужин, или там день рождения сыну, что тоже, кстати, очень хорошо, а взять и разделить вот с коллегами. А, кстати, что, чем занимаетесь?
1: Мы продаем сливочное масло.
0: К вам тоже можно, да, обратиться, чтобы что-нибудь разделить?
1: Да.
0: Отлично. Марсель, я вас поздравляю. Хорошей вам пятницы. Сегодня получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов.
1: Спасибо большое. Спасибо, радиосе.
0: Конечно, можете воспользоваться и для семейного ужина, и для организации дня рождения сына. Кстати, когда у него?
1: 10 сентября.
0: 10-го. Вот с наступающим праздником вашего сына. Ну и к нам заезжайте за призом. Промокод от Яндекс.Еды сегодня ваш.

0: Спасибо большое.
1: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118-774-603-5730, город Москва. На следующей неделе будем снова играть и дарить вкусные призы. Участвуйте и выигрывайте. Сегодня, конечно, собрали мы комбо из тех, с кем можно разделить промокод, но в следующий раз будем спрашивать конкретно адресата, кого бы хотели угостить. Минут через 10 на Радио Си будем играть в день рождения каждый день. Телефон Радио Си прежний, 235-103.7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Примерно каждый пятый из нас боится сдавать кровь. Не знаю, обрадует ли вас эта новость, но в США приступает к работе робот по имени Алетта. Первый в мире робот, который самостоятельно берет кровь из вены человека. Вы садитесь, кладете руку на подставку, а дальше гаджет делает все сам. Сначала он сканирует руку инфракрасным светом и ультразвуком, чтобы отличить вену от артерии. Если, как говорят медики, вены плохие и прибор их не находит, он просто не станет делать прокол. Но если все в порядке, Алетта сама наложит жгут, продезинфицирует кожу, аккуратно введет иглу, поменяет пробирки в нужном порядке и в конце наклеит пластырь. Робот попадает в вену с первой попытки в 95% случаев. А если вы случайно дернетесь, система мгновенно и безопасно отсоединит иглу. Пока что такие роботы будут работать под наблюдением медработника, который сможет контролировать сразу 3 таких автомата. Правда, провести душевную беседу сразу с 3 пациентами у него вряд ли получится.
1: К такому роботу можно подцепить какой-нибудь ИИ-модуль, хотя вам кровь сдавать или поговорить? Радио Си с вами, доброе утро и хорошей пятницы.
2: Реклама.
5: Добрый день.
6: Здрасте, а можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
12: Окружка с квасом.
13: С кефиром вообще-то.
14: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
15: Это «Глобус». У нас так принято.
16: Щербакова 4. 0+.
17: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
18: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
19: Белджи. Надежность в движении.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Мама, а тетрадки уже приехали?
1: Пока нет. Доставка задерживается.
7: А рюкзак?
1: Еще в пути.
7: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
11: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

радиосе с вами. Доброе утро. 8.26 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8. На Радио Си начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут-то круто. 0+. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 22 ноября. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь в игре 22 ноября. Телефон Радио Си 235-103.7.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 8.31 в центре Екатеринбурга, плюс 8 на улице. Свежо, даже холодно, днем будет до плюс 14. А сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро. В регионах России сегодня снова отражают атаки дронов. На подлете к Москве уничтожены 2 БПЛА. В Севастополе беспилотник попал в подъезд пятиэтажки. Загорелась квартира, пострадала женщина. Ударной волной выбиты окна во всех подъездах. Людей эвакуируют, пишет РБК. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил профильным ведомствам вице-премьер Александр Новак. Он также призвал не допускать ценовых скачков на всех уровнях, пишет РИА Новости. Между тем, водители в Свердловской области жалуются на пустые АЗС и на километровые очереди на заправках, где бензин появляется. Стоять приходится до 3 часов. Не всегда бензина хватает. Многие заправляют полные баки и еще наполняют канистры, пишет Ядин. Заморозки до -2, и первый мокрый снег, пообещали свердловские синоптики в выходные на севере в горах. В целом по области ночная температура в ближайшее время составит от 2 до 6 градусов, днем от 8 до 14. Но на следующей неделе распогодится, к среде, четвергу, до плюс 18-22. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 8. На улице сегодня с утра холодно, но солнечно. И солнечная погода у нас простоит сегодня весь день. Обойдемся без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12-14. В Полевском и в Каменске-Уральском плюс 11-13. В Асбесте плюс 10-12.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио С вами. Доброе утро. На часах 8.36 в центре Екатеринбурга плюс 8. На Радио С проходит игра «День рождения. Каждый день». И до нас дозвонилась Наталья по профессии швея. Наташ, как у вас пятница начинается?
1: Замечательно. Работаю.
0: Достали теплые вещи?
1: На работе. Ну, так, немножечко, да.
0: Примерзли сегодня немножко, нет? С утра.
1: Нет, меня любимый муж довез на машине, поэтому я не замерзла.
0: Подвез, обогрел, да, и все такое.
1: Да.
0: Замечательно. А выходные уже готовите планы?
1: Да, собираюсь с детьми в кино.
0: В кино?
1: Угу. Да.
0: У нас просто есть еще приз, тоже очень классный. Я думаю, вам очень пригодится. Можете план немного скорректировать. Не только кино, но еще и семейный парк развлечений посетить. Потому что вы сегодня получаете билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут-то круто!
1: О, спасибо большое.
0: И еще немного информации на правах рекламы. Тут-то круто приглашает ярко провести последние летние выходные. И круто отметить День знаний. 1 сентября. Большой семейный праздник. 16 часов интерактивная программа, мыльные пузыри и мега-неоновая дискотека, конкурсы и подарки. А еще в августе крутая скидка до 28% на детские праздники. Подробности в парке развлечений «Тут-то круто», на сайте и в соцсетях «Тут-то круто» 0+.
2: Здорово!
3: А я рад, что я выиграл на радио «Си».
4: День рождения каждый день.
5: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на радио «Си» играем мы каждое буднее утро. Завтра... играть не будем, играть будем только в понедельник после выходных.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 8.41 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9. Сегодня пятница, 28 августа, финал недели. Минут через 5 на Радио Си узнаем, в каком году из оборота изъяли 1 копейку. И какие были деньги, даже меньше, чем 1 копейка. Об этом тоже поговорим минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив.телеком.ру.
3: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Карт Нуар» 95 граммов. 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре города плюс 9, днем до плюс 14. На Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. 4 человека пострадали при атаке дрона на пятиэтажку в Севастополе. Дом серьезно поврежден, также повреждены гостиница, детский сад и 15 автомобилей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он рассказал, что дрон был начинен поражающими металлическими шариками взрывчаткой. В пятиэтажке выбиты окна, рамы, повреждены балконы. Во многих квартирах пострадали мебель и стены. Двое из четверых пострадавших госпитализированы. На базе соседнего детского сада развернут пункт временного размещения. Пишет РБК. Свердловский облсуд сегодня рассмотрит иск об отмене регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в Заксобрание региона. Иск подали члены регионального отделения ЛДПР. Рассмотрение дела начнется в 11 утра, сообщили в пресс-службе облсуда. Напомню также, что 10 августа Верховный суд России отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина», указав в нем, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию и даже имеет признаки экстремизма. 70% детей-мигрантов успешно прошли тестирование на знание русского языка и были зачислены в школы Екатеринбурга, сообщила на пресс-конференции замдиректора департамента образования города Елена Кречетова. Она отметила, что было 9 пунктов тестирования, они активно работали все лето. Дети, которые не сдали русский на достаточном уровне, могут позаниматься еще 3 месяца, затем пройти новое тестирование после подачи заявления в школу, пишет «Новый день». Напомню, требование обязательно сдавать тест на знание русского языка для детей-иностранцев, поступающих в школы, появилась весной текущего года. Заморозки до минус 2 и первый мокрый снег, пообещали свердловские синоптики в выходные на севере области в горах. В целом по региону ночная температура в ближайшее время составит от 2 до 6 градусов тепла. Днем ожидается от 8 до 14. Сегодня будет преимущественно сухой день, но в выходные пройдут небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе на Среднем Урале существенно потеплеет. К среде четвергу температура ожидается до плюс 18-22 градусов днем. Но в прогнозах и на следующей неделе каждый день небольшие дожди. В Книгу рекордов Гиннесса попал кот, у которого на лапках 29 пальцев. Обычно у домашних кошек 18 пальцев, по 5 на передних лапах, по 4 на задних. Это питомец породы Мейн-кун по кличке Эри Бус, живет в американском штате Висконсин. Кот здоров и активен. Регистрация рекорда официально подтверждена Книгой рекордов Гиннесса, пишет издание «Вокруг света». У Мейн-кунов часто встречается полидактилия или многопалость. Прежний рекорд принадлежал коту Джейку, также Мейн-куну, у которого 28 пальцев. Рекорд держался с 2002 года. Официальный доллар 85,95. Евро 100 рублей 30 копеек.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 9. Сегодня в течение дня переменная облачность. В основном без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. И плюс 12,14.
2: Реклама.
3: Милый, уже пора. Пора делать запасы.
2: А, так самое главное я уже сделал. Подключил стабильный интернет и ТВ от «Планеты» на весь год. И месяц получил в подарок. Успевайте подключить интернет по фиксированной цене на весь год и получите месяц обслуживания в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня 28 августа, 9 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 9. Видимо, погода решила поставить холодную точку этим летом. Ну и когда-то должны же зардеться те самые костры рябин. Минут через 5 на Радио Си гороскоп на сегодняшнюю пятницу. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня разыграем пару билетов на спектакль «Голубая комната» для лиц старше 18 лет. А вопрос сегодня вот такой. Примерно половина родителей испытывает по этому поводу одновременно и радость, и легкое чувство вины. По какой причине возникают такие двойственные эмоции? Телефон Радио Си 235-103.7. Попробуйте предположить. Примерно половина родителей испытывает по этому поводу одновременно и радость, и легкое чувство вины. По какой причине возникают такие двойственные эмоции? Телефон Радио Си 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур-Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты. Сейчас 4 балла. Пробка на Титова от Ферганской до Рижского переулка. На Щербакова от улицы Залесье до Лыжников. На Кольцовском тракте от Яблоневой до Базового переулка. На Московской от Обездной до Волгоградской. И на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. Самые загруженные магистрали: Московская в центр, Космонавтов в центр, Восточная в сторону ЖД вокзала.
1: Реклама.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радиоси с вами на часах 9.15 в центре Екатеринбурга плюс 10. Понемногу теплеет, впрочем, сегодня на слишком жаркую погоду не рассчитываем, будет всего до плюс 14. А что хорошего на эту пятницу обещают астрологи, узнаем прямо сейчас на Радиоси.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, эмоции могут помешать реальным делам. Будьте аккуратны, не принимайте решений в состоянии аффекта. Тельцы, день бесполезных разговоров и неудовлетворенных желаний. Вас может посетить разочарование. Близнецы, возможно, яркие инсайты относительно вашего внутреннего мира. Могут вскрыться семейные или ваши личные секреты. Раки, день сложных эмоций. Возможны ссоры с близкими, спровоцированные излишне раскованным поведением с вашей или с их стороны. Львы, не стоит планировать начинание, даже если очень хочется застолбить территорию. На волне эйфории вы можете банально ошибиться в расчетах. Девы, завершите начатое и постарайтесь действительно поставить в этом деле точку. Не нужно возвращаться к нему снова. Весы, события дня выведут вас из зоны комфорта. Придется преодолевать страхи и инерцию, но это пойдет на пользу. Скорпионы, неожиданное событие позволит вам пересмотреть свою позицию относительно некоторых вопросов. Можно сказать, у вас исчезнет тормоз. Стрельцы, день, когда вы вспомните о своих давних планах или мечтах, станет ясно, что сейчас дорога к ним открыта для вас. Козероги, ваше внимание будет удерживаться на неприятных или не вполне понятных вопросах, с которыми так или иначе придется разобраться. Водолеи. День погружения в детали. От вас потребуется внимательность и терпение. Возможно, бытовые проблемы. Рыбы. Появится искушение нарушить изначальный план или изменить цель. Не делайте этого. Этот порыв скоро пройдет.
0: Какую премию получают собаки, с которыми происходят курьезные случаи, но только те, которые заканчиваются хорошо? Узнаем минут через пять на Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9:20 в Екатеринбурге. На Радио Си мы разгадываем невероятный вопрос. А вопрос сегодня немножко про чувства, причем про чувства взрослых людей. Примерно половина родителей испытывает по этому поводу одновременно и радость, и легкое чувство вины. По какой причине возникают такие двойственные эмоции? Телефон Радио Си 235-103.7 и легкое чувство вины, и одновременно радость. Но вот при каких обстоятельствах это все происходит? Очень интересно узнать будет обязательно. Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы?
1: Здравствуйте, я хотела бы попробовать ответить на вопрос.
0: Давайте попробуем.
1: Я думаю, что родители испытывают чувство вины, когда детей в садике оставляют.
0: А почему оставляют?
1: Вначале.
0: Почему? Тут, видите, у нас не только вина, но еще и одновременно радость.
1: Ну, радость, потому что родители наконец-то могут выдохнуть немножко и заняться своими делами. Вот. А легкое чувство вины, потому что в самом начале посещения садика дети не очень-то туда хотят идти.
0: И легкое чувство вины. Хорошо. Примерно такая же схема, но пока что не угадали. 235-103.7, телефон Радио Си. Я думаю, что с таким началом, с таким ответом мы быстро доберемся до правильного. 235-103.7, телефон Радио Си. Если появляются идеи, набирайте. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: В США подвели итоги ежегодной премии «Хамбоун». Ее вручают за самый курьезный и невероятный случай с домашними животными. Сама награда, к слову, названа в честь пса, который когда-то застрял в холодильнике и в одиночку съел целый свиной окорок. Главное условие здесь – абсолютный хэппи-энд. Триумфатором этого года стал золотистый ретривер по кличке Майло Бэр. На прогулке в горах Калифорнии он испугался резкого звука и сбежал. Его искали 72 дня. Пес выжил в горах зимой и сам пришел к приюту. Среди финалистов были лабрадор, который наступил на садовые грабли, прямо как в старых комедиях. Два бигля, уничтожившие двухъярусный торт. Зенинхаунд, который сгрыз и проглотил кожаную оболочку от бейсбольного мяча. И пудель, съевший обшивку старинного африканского барабана.
0: Вот если бы пудель научился сначала на нем играть, а потом его съел, вот это был бы сюжет. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей пятницы.
2: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: Терра Глобус. У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
10: Тут так круто. 1 сентября. В школу сходили? Теперь можно гулять. Дневник открываем, секреты узнаем. С героями вместе загадки решаем. Пузыри, дискотека, неоновый свет. Такого урока в расписании нет. Подарки подарим и день рождения бесплатный разыграем. Тут так круто. Учеба потом. А 1 сентября отмечаем с огнем. Парк Тут так круто в ТРК «Комсомол». 0+. Розыгрыш. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте tutakruto.ru. Акция действует 1 сентября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. На часах 9:28. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Примерно половина родителей испытывает по этому поводу одновременно и радость, и легкое чувство вины. По какой причине возникают такие двойственные эмоции? Мы уже вспомнили ситуацию, когда родители отдают детей в садик. Телефон Радио Си 235-103-7.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Хочу попробовать отгадать вопрос.
0: Давайте попробуем. Какой вариант у вас?
1: Я думаю, испытывают радость и вину за то, что ребенок стал слишком самостоятельным или достаточно самостоятельным.
0: Угу. А при каких обстоятельствах?
1: Ну, повзрослел, пошел в школу.
0: Радость откуда берется?
1: Радость от того, что дети взрослеют, освобождаются.
0: Ага, будут заняты чем-то своим, будет больше времени для себя. А вина откуда берется?
1: Чувство вины возникает от того, что родители думают, как будто детей избавились, сплавили их.
0: Ага.
1: И радость за то, что они наконец...
0: Да, на 1 сентября, видимо, слезы у многих родителей именно из-за этого, что с одной стороны радость, а с другой стороны чувство вины, что как будто бы сплавили их в школу и могут сами заниматься своими делами. Да, речь сегодня про возвращение детей в школу. Поздравляю вас!
1: Спасибо!
0: Разгадали. Как вас зовут?
1: Олеся.
0: Олеся, а у вас дети есть?
1: Пока нет.
0: Но чувства примерно такие, где-то рядом кто-то испытывает.
1: Конечно.
0: Подобные. Так, а у вас как 1 сентября к осени, как готовитесь?
1: Я педагог, я работаю логопедом в детском саду, так что мне тоже начинается учебный год.
0: У вас тоже учебный год начинает?
1: Слушайте, да.
0: К вам же родители приходят тоже?
1: Да.
0: С легким чувством вины или больше с радостью?
1: Ой, кто как. Кто повторял материалы.
0: Ага.
1: Пройденный за лето, тот, наверное, с воодушевлением, с радостью.
0: Слушайте, ну со всех сторон сегодня... Посмотрели на 1 сентября и со стороны даже вот преподавателя, логопеда, и со стороны родителей немного. Отлично. Олеся, сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си, и за это получаете пару билетов на спектакль «Голубая комната» для лиц старше 18 лет.
1: Классно, спасибо большое, Радио Си.
0: И еще немного информации на правах рекламы. Постановка рассказывает о бесконечном поиске идеала в мегаполисе через череду случайных встреч. Ну а в связи с ремонтом спектакли камерного театра в новом театральном сезоне проходят на сцене Дома офицеров. Так что спектакль состоится на сцене Дома офицеров 14 сентября для зрителей старше 18 лет.
1: А я, Дерендеева Олеся из Каменска-Уральского, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Большой привет Каменску-Уральскому.
1: Спасибо большое, люблю ваше радио. Спасибо вам.
0: Всегда пожалуйста. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже после выходных в понедельник с 9 до 10. А сейчас на Радио Си новости Людмила Гусева.
2: Доброе утро. Автомобилисты Екатеринбурга с раннего утра выстроились в очереди перед заправками, на которых есть бензин, пишет Е1, ссылаясь на сообщения, фото и видео горожан. Десятки машин, в частности, стоят на Челябинском и Кольцовском трактах. На проспекте Космонавтов очередь от переулка Полимерного. Свердловский город Кушва почти полностью восстановлен после урагана, сообщил в своем канале губернатор Паслер. На финальной стадии выплаты компенсации за пострадавшее имущество. Напомню, смерч пронесся над Кушвой 22 июня, пишет «Комсомольская правда». В Непале продолжаются поиски людей, пропавших после схода сели и наводнения. 8 российских туристов не выходили на связь после случившегося. Удалось найти 2 россиянок. До сих пор ведутся поиски известного российского гида, пишет «Москва-24». Пользователи по всей России сегодня жалуются на сбой в работе Википедии. Проблемы начались ночью. Таковы данные сервиса Down Detector. Пользователи сообщают, что сайт не открывается. Людмила Гусева, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 12-14. В Краснотурьинске, в Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 10-12. В Новоуральске плюс 9-11.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Иси с вами. Хорошей нам всем пятницы. В Эктеморге без 20.10. И буквально минут 10 назад на Радио Иси мы разгадали невероятный вопрос. Выяснили, что примерно половина родителей испытывает одновременно и радость, и легкое чувство вины, когда дети возвращаются в школу. С одной стороны, радость, потому что дети будут чем-то заняты, будет больше времени для себя. А вина, потому что сочувствуют ребенку, и возникает ощущение, будто они сплавляют детей в школу. Вот такие двойственные эмоции возникают обычно где-то в районе 1 сентября. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать после выходных в понедельник с 9 до 10.
1: Реклама. Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект». Екатеринбург. Ленина 8. 0+.
2: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
3: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
4: Белджи. Надежность в движении.

0: 28 августа до полуночи забирайте автомобили Geely и BLG по себестоимости.
1: Реклама ООО «Авомоторс». Предложение действует до 0 часов 0 минут 29 августа. Подробности в отделе продаж.
2: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Пробка на Щербакова от Краснопрудной до Павлодарской. На Титова от Сухоложской до Рижского переулка. На Кольцовском тракте от Яблоневой до Базового переулка. И на Восточной от Декабристов до Малышева. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Космонавтов в центр и Восточная в сторону ЖД вокзала.
0: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио «Вести» с вами на часах 9.46 в центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня 28 августа, можно сказать, день рождения у Екатеринбургского метро. С чего и как все начиналось, узнаем прямо сейчас во «Всемирной истории». Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 28 августа 1980 года. Официальная дата начала строительства метро в Екатеринбурге. В этот день на поле бывшего стадиона «Локомотив» вынули первый ковш земли из шахты будущей станции «Уральская». Несмотря на почти полувековую историю, подземка в Екатеринбурге все еще самая короткая в России. В ней всего одна линия длиной 12 километров 700 метров и 9 станций. В мире же самое короткое метро по версии книги рекордов Гиннесса в израильском городе Хайфа. У него 6 станций, длина всего 1 километр 803 метра. Технически это фуникулер, у вагонов нет моторов, их тянут тяговые тросы. Но сооружение находится в подземном тоннеле, прорубленном в горе Кармель, и поэтому его называют метро. У него есть название «Кармелит». Самый протяженный метрополитен в России – в Москве. В нем 15 линий, общая длина путей примерно 510 километров, без учета Московского центрального кольца, и 275 станций. В мире же самое длинное метро в китайском Шанхае. 20 линий, общей протяженностью 831 километр, и станций более 500.
1: Реклама.
3: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио «Си».

На радио Си вот такая версия песни «Lay All You Love On Me» в исполнении Erasure. В Октябрьске без 5:10, в центре города плюс 10. Каким сервисом будут пользоваться школы и колледжи в Свердловской области с 1 сентября? Об этом на радио Си в новостях через 5 минут. Еще узнаем, что происходит с Википедией, и узнаем про 5 модных приемов на эту осень, которые называют модные эксперты. А сейчас музыка, понятная без слов. На радио Си мелодия из сериала «Секретные материалы».

0: Радио Си, 103,7 FM в Екатеринбурге без одной минуты 10, в центре плюс 10, сегодня днем до плюс 14. На Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Швейцария может отменить действующие санкции против России, если на референдуме 27 сентября будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета. Согласно тексту инициативы, Швейцария не должна вводить санкции против стран-участниц конфликта. В случае положительного решения референдума Швейцария больше не сможет присоединяться к санкциям, направленным против государства. Об этом заявила представитель МИДа страны Лея Цюрхер. То есть уже действующие санкции также должны быть отменены. Кроме того, принятие инициативы ограничит сотрудничество Швейцарии с НАТО в сфере совместных учений и обмена данными, пишет газета «Известия». Автомобилисты Екатеринбурга с раннего утра выстроились в очереди перед заправками, на которых есть бензин, пишет Е1, ссылаясь на сообщения, фотографии и видео горожан в сети. Десятки машин стоят, в частности, на Челябинском тракте на выезде из Екатеринбурга, а также на Кольцовской трассе. На проспекте Космонавтов очередь от переулка Полимерного, сообщают очевидцы. В Академическом пробка протянулась на несколько кварталов. Автомобилисты сообщают, что очереди в последние дни образуются даже на АЗС, на которых дорогой бензин. Город окунулся во вторую волну топливного кризиса, говорят эксперты, пишет Ядин. Свердловские школы и колледжи с 1 сентября будут использовать новый образовательный сервис «Моя школа». В нем можно отследить успеваемость ребенка, получить домашние задания, рассказала замгубернатора, глава Минздрава региона Татьяна Савинова. По ее словам, это важное отличие от того, что было раньше. У старого регионального электронного дневника мобильного приложения не было. Теперь данные в телефоне, открыл приложение и увидел, отметила замгубернатора. В приложении будет доступен виртуальный помощник. Сервис позволит использовать и библиотеку дополнительных материалов, отмечает ОТВ. Пользователи по всей России сегодня жалуются на сбой в работе Википедии. Проблемы начались ночью, таковы данные сервиса Down Detector. Пользователи сообщают, что сайт не открывается. Большинство жалоб поступило из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Рязанской и Пензенской областей. Основная часть обращений поступает с устройств на Android 52% и Windows 43,5%, пишет «Вечерняя Москва». 5 модных приемов на осень назвали модные эксперты. Так редакторы школы бизнес-образования Fashion Factory School советуют россиянкам сочетать в одном образе по две рубашки. Такой наряд будет теплым и актуальным. Также, по мнению специалистов, удачно смотрятся брюки с прямым или широким силуэтом в комплекте с мини-юбкой. Кроме того, актуально сочетание жилета, рубашки и свободного жакета. Для более сложного образа можно взять жилет и жакет близких оттенков, но разных фактур, говорят эксперты. Еще одним модным приемом они назвали длинные перчатки из гладкой кожи, а также браслеты, пишет Лента.ру. Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 10. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 12-14.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте «Здоровье». «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиосе с вами. Сейчас поговорим про новинки автопрома, которые выходят буквально на новый уровень. Спонсор «Минута драйва» на радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» Теннет, автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: На этой неделе в китайском Чанду проходит крупнейший автосалон. Главный тренд – автопром перестал соревноваться в динамике разгона и переключился на гонку процессоров. Самые интересные придумки на данный момент. Концерн BYD представил спортбэк Denza Z9 с технологией беспилотного дрифта. Электроника здесь управляет заносом в экстремальном режиме. А марка Rowy показала первый в мире серийный автомобиль со встроенной большой языковой моделью, которая ведет осмысленный диалог даже без доступа в интернет. Достаточно сказать: «Мне душно, и кажется, я засыпаю». И автомобиль не просто активирует обдув холодным воздухом, а включит бодрящий трек, предложит маршрут до ближайшей кофейни и начнет поддерживать диалог, чтобы водитель не уснул. Но главной сенсацией стали лазерные радары нового поколения с искусственным интеллектом от Huawei. Каждую секунду лидар выпускает миллионы лазерных лучей. Они отражаются от объектов, бортовой компьютер замеряет скорость их возвращения и мгновенно строит трехмерную карту пространства вокруг машины, которая становится способной видеть дорогу в полной темноте на 300 метров вперед. В любой ливень, туман и снегопад система заметит даже кирпич или бродячую кошку. Западные производители признают: электронику такого уровня они вынуждены закупать в Китае.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. Если вдруг вы боитесь сдавать кровь, через минут 10 на Радио Си есть хорошие и приятные новости по этому поводу. Радио Си с вами, хорошей нам всем пятницы.

0: Радио Си, золотые хиты. 10:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 сегодня днем до плюс 14. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и полезные новости для тех, кто боится сдавать кровь.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Примерно каждый пятый из нас боится сдавать кровь. Не знаю, обрадует ли вас эта новость, но в США приступает к работе робот по имени Алетта. Первый в мире робот, который самостоятельно берет кровь из вены человека. Вы садитесь, кладете руку на подставку, а дальше гаджет делает все сам. Сначала он сканирует руку инфракрасным светом и ультразвуком, чтобы отличить вену от артерии. Если, как говорят медики, вены плохие и прибор их не находит, он просто не станет делать прокол. Но если все в порядке, Алетта сама наложит жгут, продезинфицирует кожу, аккуратно введет иглу, поменяет пробирки в нужном порядке и в конце наклеит пластырь. Робот попадает в вену с первой попытки в 95% случаев. А если вы случайно дернетесь, система мгновенно и безопасно отсоединит иглу. Пока что такие роботы будут работать под наблюдением медработника, который сможет контролировать сразу 3 таких автомата. Правда, провести душевную беседу сразу с 3 пациентами у него вряд ли получится.
0: Наверняка можно к такому роботу, который берет кровь, еще прицепить искусственный интеллект, который будет общаться, но нам кровь сдавать или поговорить? Радуйся с вами, хорошей нам всем пятницы!

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, только что Ace of Base, Unspeakable. 10:31 в Эхимурге, впереди у нас Мумитроль с песней «Дельфины», а сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро. Жители Свердловского села Бынги Невьянского округа остались без света. Аварийное отключение случилось ночью. Без электричества 233 частных дома, в которых живут более 520 человек. В компании «Россети Урала» сообщили, что идет ремонт. Восстановить подачу света планируют к полудню, пишет «Новый день». Комиссия Свердловского управления Федеральной антимонопольной службы внесла в черный список поставщика мантий для выпускников УРФУ. Заявление на компанию ООО «Терминал» написал сам ВУЗ. Компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года, пишет «Коммерсант». 4 человека пострадали при атаке дрона на 5-этажку в Севастополе. Дом серьезно поврежден. Также повреждены гостиница, детский сад и 15 автомобилей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В книгу рекордов Гиннесса попал кот, у которого на лапках 29 пальцев. Обычно у домашних кошек 18 пальцев, по 5 на передних лапах, по 4 на задних. Это питомец породы мейн-кун по кличке Эребус, живет в американском штате Висконсин. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга сейчас +10. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и +12-14. В Каменске-Уральском и в Полевском +11-13. В Асбесте +10-12.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это Элис Шука, Not About Us. В Октябрьске без 20.11, в центре плюс 10, сегодня пятница, 28 августа. Какие деньги были меньше одной копейки в России и когда из оборота изъяли одну копейку, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021 Москва, улица Тимофун, за 11, корпус 2, 0+.
9: Мама, тетрадки уже приехали?
10: Пока нет. Доставка задерживается.
9: А рюкзак?
10: Еще в пути.
9: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
11: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
12: ТНФ-2026 представляет.
13: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
12: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
13: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
12: Билеты от 1890 рублей.
13: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. Оценка за утилин, ограничение 7 20 35 866 8 16+.
14: Телефон рекламной службы 235 0905.
12: Радио Си.
0: Угощать всегда приятно, а с вкусной игрой на Радио Си вдвойне. На Радио Си по будням проходит вкусная игра после 8 утра. Нужно просто дозвониться первым и рассказать, кого вы хотите угостить, поздравить или просто передать вкусный привет. Тогда промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов будет вашим. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: Радио ИСИ, золотые хиты. 10:47 в Екатеринбурге. Наверняка где-нибудь сегодня там, где нет ветра, и солнышко светит, можно даже погреться, но в целом холодно. В центре плюс 10, днем до плюс 14. Впереди у нас Расмус, Living in a World Without You. А прямо сейчас на Радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 августа 1994 года власти России изъяли из оборота монеты номиналом в 1 копейку из-за падения курса рубля. Копейка впала в немилость впервые за 290 лет непрерывного использования. В истории страны существовали деньги достоинством и ниже копейки. Полполушки или 1/8 копейки и полушки, четверть копейки. Все дробные части копейки установил Петр I, когда провел радикальную денежную реформу. Он же приравнял рубль к 100 копейкам, и Россия стала первой страной в мире с десятичной монетной системой. Во времена СССР копейки были самыми дорогими деньгами с точки зрения производства. Изготовление одной однокопеечной монеты обходилось в 8 копеек. Интересно также, что одна советская копейка весила 1 грамм, 2 копейки 2 грамма и так далее. И горсть монет можно было не считать, а просто взвесить, чтобы узнать сумму. В истории России были и бумажные копейки. Их выпустили в 1915 году для покрытия расходов в Первую мировую войну. На бумажных билетах номиналом 1, 2, 3, 5 и 50 копеек была надпись «Имеет хождение наравне с медной монетой».
1: Реклама.
4: «Уралмаш» не будет прежним!
5: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
6: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
5: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ООО «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радио ИСИ с вами на часах 10.56 в центре Екатеринбурга плюс 11. Предстоящие выходные будут холодными, на севере области даже до минус 2 и мокрый снег, но теплая погода к нам еще вернется. Подробности в новостях на Радио ИСИ через 5 минут. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио ИСИ ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио Си. Новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. В Непале продолжаются поиски людей, пропавших после наводнения. Увеличилось количество погибших, теперь их 469, сообщает портал Ратапати, ссылаясь на данные местной полиции. Спасены более 1500 человек. Пропавшими без вести остаются 977. В российском посольстве сообщили о том, что 8 россиян не выходили на связь после случившегося. При этом, по данным СМИ, удалось найти 2 россиянок. Их эвакуировали из опасной зоны вертолетом. До сих пор ведут поиски известного российского гида. Напомню, наводнение произошло в Непале 26 августа. Оно было вызвано землетрясением и последовавшим оползнем. Самолет с сообщением Санкт-Петербург-Тбилиси подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. На высоте около 10,5 тысяч метров сработала сигнализация «Пожар в багажном отсеке». Экипаж включил систему пожаротушения, запросил посадку в ближайшем аэропорту. На борту находились 99 пассажиров, никто не пострадал, следов возгорания не обнаружили. Летный инцидент произошел с самолетом «Суперджет» авиакомпании «Азимут», пишет газета.ру. Свердловский город Кушва практически полностью восстановлен после урагана. Об этом сообщил в своем канале губернатор Денис Паслер. Восстановлены крыши 168 частных домов, 9 многоквартирных, а также в детсаду и в школе. На финальной стадии выплата компенсации за пострадавшее имущество. Горожанам, жилье которых признано неподлежащим восстановлению, выдаются сертификаты на приобретение нового. Восстановили в Кушве также 3 километра газовых сетей. С улиц вывезли более 400 кубометров деревьев. Расчищено русло местной реки. Напомню, смерч пронесся над Кушвой 22 июня. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. 1 сентября в Екатеринбурге откроет свои двери новая школа номер 366 на улице Щерца, 16. Ее коллектив практически полностью сформирован. Набор учеников в новую школу продолжается. Способы поступления традиционные. Либо родители приходят с документами в школу, либо подают заявление через портал госуслуги, либо через Почту России, рассказал мэр Алексей Орлов. Он отметил, что за последние 6 лет в Екатеринбурге было построено 10 детсадов и 13 школ. Все учебные учреждения города уже прошли проверку готовности. За парты 1 сентября сядут 207 тысяч учеников, в том числе 16,5 тысяч первоклассников, пишет «Новый день». Заморозки до минус 2 и первый мокрый снег, пообещали свердловские синоптики в выходные на севере области в горах. В целом по региону ночная температура в ближайшее время составит от 2 до 6 градусов тепла. Днем ожидается от 8 до 14. Сегодня будет преимущественно сухой день, но в выходные пройдут небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе на Среднем Урале существенно потеплеет. К среде четвергу температура ожидается до плюс 18-22 градусов днем. Но в прогнозах и на следующей неделе каждый день небольшие дожди. Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: А сейчас о погоде на радио Си. Спонсор выпуска ООО «Опт и розница» – компания «Сималэнд». В центре Екатеринбурга плюс 11. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 12-14.
2: Реклама.
3: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
4: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
3: Это все и есть луч.
5: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд в Вирмол. Проспект Космонавтов, 108D.
4: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио Си Bruno Mars, I Just Might. Очень яркая солнечная песня как раз для сегодняшней солнечной, но прохладной погоды. Теплая погода к нам вернется, но уже в сентябре. А пока готовим теплые вещи и готовимся к выходным. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди на радио Си небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем Джо Дассена, Дотана с песни «Намп» и уже скоро группа «Браво». Этот город на радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСПД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Окружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: Тирта Глобус. У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: Тут так круто. 1 сентября. В школу сходили? Теперь можно гулять. Дневник открываем, секреты узнаем. С героями вместе загадки решаем. Пузыри, дискотека, неоновый свет. Такого урока в расписании нет. Подарки подарим и день рождения бесплатный разыграем. Тут так круто. Учеба потом. А 1 сентября отмечаем с огнем. Парк Тут так круто в ТРК Комсомол. 0+. Розыгрыш. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на сайте tutakruto.ru. Акция действует 1 сентября 2026 года.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это Джордж Майкл, Jesus to a Child. Половина 12-го в Екатеринбурге, в центре города плюс 12. Сегодня 28 августа отмечается День мечты, и сегодня можно мечтать не только о чем-нибудь теплом, но и приятном. Впереди молодая английская певица Сиена Спиро с песней «Die on this hill», а прямо сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Российские системы радиоэлектронной борьбы РЭБ начали подавлять сигнал Starlink и снижать эффективность спутниковой связи для украинской армии. Об этом пишет сегодня испанская газета «Эль Мундо». Издание отмечает высокую зависимость Украины от спутниковой системы, пишет Москва-24. Магнитные бури ожидаются на Земле сегодня и завтра. Геомагнитный индекс КП в пике может приближаться к отметке 6 баллов. Таков обновленный прогноз лаборатории солнечной астрономии «Экиран», пишет Фонтанка. Сегодня хоккейный клуб «Автомобилист» стартует в Кубке мэра Москвы против команды «Шанхайские драконы». Поединок пройдет в столице на арене «Мегаспорт». Начало в 2 часа дня по уральскому времени. Прямая трансляция встречи на ОККО. Между тем, футбольный «Урал» завтра сразится на выезде с тульским «Арсеналом». Начало матча в Туле в 19:00 по времени Екатеринбурга. Игру бесплатно покажет «Кинопоиск». Людмила Гусева, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио ИСИ Ларин, которая дважды побеждала на Евровидении. 11.44 в Эхимурге, впереди золотая коллекция радио ИСИ, тройка песен, которые уже давным-давно занимают достойные места в наших сердцах. В золотую коллекцию радио ИСИ вошли Серж Диван и Хадли, Йосон Дор и Наначери, а уже через минуту откроют золотую коллекцию радио ИСИ песня, которая трогает буквально до глубины души. Killing Me Softly.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.

0: музыка, которую мы любим, это «Радио Си». 18 минут первого в Екатеринбурге. Классная новинка на очереди под названием «Дракула». А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лох-Несс – это глубокое пресное озеро в Шотландии, известное на весь мир благодаря легендам о чудовище по имени Несси. Сегодня Лох-Несс. Лох-Несс является вторым по площади и по глубине озером в Шотландии, но содержит больше воды, чем все водоемы Англии и Уэльса вместе взятые. Вода в озере никогда не замерзает из-за мягкого климата и большой глубины – 226 метров. Лох – это шотландское слово «озеро». Говорить «озеро Лох-Несс» неправильно. Нужно говорить либо просто «Лох-Несс», либо «озеро Несс». Кельтское слово «Несс» означает «ревущее». В озеро впадает река с таким названием. Лох-Несс – это судоходное озеро. Оно является ключевой частью Каледонского канала, который соединяет восточное и западное побережье Шотландии, позволяя кораблям избегать опасного пути по морю. Лох-Несс – торфяное озеро. Его вода имеет цвет чайной заварки. Торф смывается в озеро реками из окрестных холмов. Видимость в воде составляет не более 2 метра. Ну, вряд ли вы бы захотели там купаться. На озере имеется искусственный остров Черри-Айленд. Это Кранонг – остров-крепость, построенный людьми в Железном веке примерно 2500 лет назад. Озеро лежит на тектоническом разломе Грейт-Глен, и в нем до сих пор фиксируется сейсмическая активность, подземные толчки, которые иногда вызывают локальные приливные волны. Лох-Несское чудовище вовсе не современное изобретение. Первое упоминание о нем датируется 565 годом, то есть 6 веком. Пик популярности Несси начался после публикации в газете Daily Mail 1934 года знаменитой фотографии с длинной шеей над водой. В 1970-м знаменитая

0: Британская фирма Катти Сарк объявила, что заплатит 1 миллион фунтов стерлингов, это огромные деньги по тем временам, тому, кто поймает Несси. Правда, было два условия. Чудовище должно быть поймано живым, без единой царапины, а его длина должна превышать 6 метров. Однако Несси так и не нашли. И что на первом месте? Несмотря на то, что существование Несси не доказано, у него есть официальное научное имя. В 1975 году сэр Питер Скотт, известный натуралист и основатель Всемирного фонда дикой природы, присвоил существу латинское имя – Nessiterus rhombopteryx, чудовище Несс с ромбовидными плавниками. Несси был официально внесен в британский закон об охране дикой природы.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио Си. Екатеринбург.

0: Золотые хиты на радио Си. Это Эфер Дэвид, Pick Up The Phone. 12:29. Сейчас выпуск новостей. Спонсор ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Жители Свердловского села Бынги Невьянского округа остались без света. Аварийное отключение случилось ночью. Без электричества 233 частных дома, в которых живут более 520 человек. В компании «Россети Урала» сообщили, что идет ремонт. Восстановить подачу света планируют к полудню, пишет «Новый день». Комиссия Свердловского управления Федеральной антимонопольной службы внесла в черный список поставщика мантий для выпускников УРФУ. Заявление на компанию ООО «Терминал» написал сам ВУЗ. Компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года, пишет «Коммерсант». 4 человека пострадали при атаке дрона на пятиэтажку в Севастополе. Дом серьезно поврежден. Также повреждены гостиница, детский сад и 15 автомобилей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В книгу рекордов Гиннесса попал кот, у которого на лапках 29 пальцев. Обычно у домашних кошек 18 пальцев, по 5 на передних лапах, по 4 на задних. Это питомец породы мейн-кун по кличке Эребус, живет в американском штате Висконсин. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде. В субботу будет облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 12.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки. Вы слушаете Радио Си. Дальше тройка золотых хитов. Крис де Бург, Let It Be, No Mercy, Where Do You Go. И в начале Modern Talking, Do You Wanna. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
6: Оглянуться не успели?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Золотая коллекция Радио Си.
5: Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
6: Здоровье – ключ к счастью.
7: Медицинский центр «Шанс».
6: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
7: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: которые в ходе заседания поддержали. Попал в поликлинику и продуктовый магазин, пишет «Москва-24». Свердловский город Кушва почти полностью восстановлен после урагана, сообщил в своем канале губернатор Паслер. На финальной стадии выплата компенсации за пострадавшее имущество. Напомню, смерч пронесся над Кушвой 22 июня, пишет «Комсомольская правда». На Эльмашеве в Екатеринбурге продлили перекрытие на улице Краснофлотцев. До 30 августа закрыт участок от Донской до Таганской. С 1 сентября по 31 декабря закроют отрезок от Донской до Шевской, пишет Ядин. Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. В этот день по традиции полагается совершать добрые дела, нельзя ссориться и сквернословить. По народным приметам, ясная погода в этот день предвещает теплую осень, пишет «Новый день». Людмила Гусева, Радио Си.
1: Сейчас о погоде. В субботу будет облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, и днем завтра до плюс 12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки. Это Радио Си, и впереди песни, которым легко подпевать. Энрике Иглесиас, Пар Горького и Bad Boys Blue.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты

0: трогать, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
3: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
4: Кружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
2: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: приходила. Трагедия случилась в 10 часу вечера. По словам водителя, в сумерках девушка попала в слепую зону. От медосвидетельствования на алкоголь он отказался. После составления протокола молодого человека отпустили, пишет Ядин. Сделку ВТБ и Wildberries перенесли на сентябрь. Об этом сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Идет речь о покупке банком долей в цифровых финансовых активах маркетплейса. По словам Пьянова, банк не форсирует сделку, понимая, что управленческие и человеческие ресурсы компании-партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями. Напомню, в мае ВТБ и Wildberries Rus объявили о стратегическом партнерстве. Его первым шагом станет покупка ВТБ доли 5% в дочернем Wildberries банке, пишет газету.ру. Футбольный «Урал» завтра сразится на выезде с тульским «Арсеналом». После 7 матчей на счету екатеринбуржцев 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение. У «Урала» 14 очков, 4 место в турнирной таблице. «Арсенал» после 8 игр набрал 11 очков, находится на 9 строчке. Начало матча в Туле в субботу в 19:00 по времени Екатеринбурга. Игру бесплатно покажет «Кинопоиск». Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
1: И о погоде. Спонсор выпуска ООО «Оптирозница» – компания «Сималэнд». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра плюс 10, плюс 12.
2: Реклама.
3: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
4: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
3: Это все и есть луч.
5: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Вермол, проспект Космонавтов, 108D.
4: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM. Зовут меня Катя Григорьева. Я вас приветствую и обещаю роскошный музыкальный нон-стоп. Фредди Меркьюри, Монсеррат Кабалье, Алок, группа Сплин и Авентура. Все это впереди на 103.7 FM. Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
3: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
4: Оглянуться не успели, а

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект». Екатеринбург. Ленина 8. 0+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Это Ева Польна на Радио Си. В Екатеринбурге 2 часа и 31 минута. Сейчас новости с Людмилой Гусевой. Спонсор выпуска ОЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Пробка перед автозаправкой заблокировала целый микрорайон в Екатеринбурге, в Турчермет. По словам очевидцев, стоит весь район во всех направлениях до Ботанического. Водители бросают машины, пассажиры не могут дождаться автобусов, пишет Ядин. Госслужащим в Свердловской области увеличат зарплаты с 1 октября. Указ подписал губернатор Паслер. Размер окладов месячного денежного содержания чиновников вырастет в 1,4 раза, отмечает «Комсомольская правда». Магнитные бури ожидаются на Земле сегодня и завтра. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии, геомагнитный фон начнет повышаться днем. Вечером буря станет слабого уровня G1, ночью поднимется до среднего уровня G2. В субботу после полудня магнитосфера успокоится. Мать народной артистки Ирины Алферовой, Ксения Архиповна, скончалась на 104-м году жизни и написала в соцсети ее внучка Ксения. «Бабуля оставила свой свет во всех нас. У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель», цитирует ее пост Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде. В субботу будет облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 12.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Отличный способ поднять себе настроение с самого утра – поиграть во вкусную игру на Радио Сим. Кстати, можно порадовать еще и близких, друзей и коллег. Ведь чтобы получить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов, нужно просто дозвониться на Радио Си и рассказать, для кого хотите выиграть подарок. Играем на следующей неделе по будням после 8 утра. Подробности на нашем сайте radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
0: Реклама.
2: Мама, тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Карт-Нуар 95 граммов. 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРН 122-660-0350-01, Екатеринбург.
7: ТНФ-2026 представляет.
8: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны. ТНФ-Экспо.
7: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
8: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
7: Билеты от 1890 рублей.
8: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
9: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
10: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7:03 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам прекрасного завершения трудовой недели. Конечно же, под любимые песни. В начале четвертого в очередной раз очарует нас Джеймс Блант. Будет You Are Beautiful. А в конце этого часа музыка понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Тут так круто! 1 сентября. В школу сходили? Теперь можно гулять. Дневник открываем, секреты узнаем. С героями вместе загадки решаем. Пузыри, дискотека, неоновый свет. Такого урока в расписании нет. Подарки подарим и день рождения бесплатный разыграем. Тут так круто. Учеба потом. А 1 сентября отмечаем с огнем. Парк Тут так круто в ТРК Комсомол. 0+. Розыгрыш. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте tutakruto.ru. Акция действует 1 сентября 2026 года.
10: 103.7 FM. Радио Сити.
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
11: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 2:04. Это Радио Си. Сейчас новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Регионы Уральского федерального округа готовы к отопительному сезону на 70%. Это объявлено на совещании, которое провел сегодня полпред президента на Урале Артем Жога. Он назвал показатель неплохим, но отметил, что времени остается все меньше. С 25 августа на Ямале уже стартовала подача тепла на объекты социальной сферы. С начала сентября начнется в Югре. Полпред президента напомнил о том, что стабильная работа системы ЖКХ – это вопрос безопасности и защищенности населения округа, так как погода зимой на Урале суровая, с резкими перепадами температуры, затяжными морозами и сильными осадками. Все это не оставляет коммунальщикам права на ошибку, отметил полпред, пишет «Новый день». Госслужащим в Свердловской области увеличат зарплаты с 1 октября. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. Размер окладов месячного денежного содержания чиновников вырастет в 1,4 раза. В прошлом году оклады госслужащих поднимали в 1,45 раза, отмечает «Комсомольская правда». И напоминает, что средняя зарплата свердловчан за январь-май текущего года составила почти 94 тысячи рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 8,9%. Между тем, на рынке труда Свердловской области наиболее востребованы рабочие профессии – слесари, монтеры и токари. Каждая вторая вакансия в промышленности, каждая четвертая по рынку труда в целом приходится именно на рабочий персонал. За последний месяц в регионе открыто более 15 тысяч вакансий для специалистов рабочих профессий, сообщает агентство «Уральский меридиан». Уровень общей безработицы к концу июня был 2,7%. Несмотря на это, реальная зарплата за январь-май выросла на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечает агентство. Мать народной артистки Ирины Алферовой, Ксения Архиповна, скончалась на 104-м году жизни. Прощание прошло накануне, написала в соцсети ее внучка Ксения. Она назвала бабушку светлым человеком, образцом чистой любви. «Бабуля оставила свой свет во всех нас. У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель», цитирует ее пост Лента.ру. Ксения Архиповна Алферова была ветераном Великой Отечественной войны. Она работала на заводе по производству орудий, затем выучилась на радистку и ушла на фронт, участвовала в боях под Москвой, отмечает Лента.ру. Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. По преданию, в этот день за ее душой пришел сам Христос, и дата не день скорби, а отмечается как праздник, как надежда на вечную жизнь, поясняют в РПЦ. Сегодня же завершился Успенский пост. По традиции, в этот день полагается совершать добрые дела, нельзя ссориться и сквернословить. По народным приметам, ясная погода в день Успения Пресвятой Богородицы предвещает теплую осень, но если утром холодно, значит, первые заморозки будут рано. Если на Успение дождь, зима будет снежной и мягкой, пишет издание «Новый день». Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
2: И о погоде. Спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь, западный ветер от 3 до 8 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 12.
3: Реклама.
4: Милый, уже пора. Пора делать запасы.
3: А, так самое главное я уже сделал. Подключил стабильный интернет и ТВ от «Планеты» на весь год. И месяц получил в подарок. Успевайте подключить интернет по фиксированной цене на весь год и получите месяц обслуживания в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до 31 августа этого года. Подробности акции на planeta.tc.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио 7, музыка, которую мы любим. В Екатеринбурге 12 минут 4-го. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам прекрасного настроения. Маккензи, Аромба впереди, Саваж, группа Пицца и Неприкасаемые. Радио 7, музыка, которую мы любим.
1: Реклама. Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Тэрто-глобус. У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
1: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мама, а тетрадки уже приехали?
5: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
5: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу «Читай город». Там все и сразу, и подарки.
6: «Читай город» для всех, кому скоро в школу.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Руси, 103.7 FM, в Екатеринбурге, 15:30. Сейчас новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день! Регионы УРФО готовы к отопительному сезону на 70%. Полпред президента Артем Жога назвал показатель неплохим, но отметил, что времени остается все меньше. На Ямале уже стартовала подача тепла в социальные здания. Водителю «Мерседеса», который сбил в Екатеринбурге 17-летнюю девушку на пешеходном переходе вечером 25 августа, 22 года, за рулем он 5 лет, у него почти 60 штрафов, в основном за превышение скорости, пишет Я-1. Сбитая девушка по-прежнему в реанимации. Сделку ВТБ и Wildberries перенесли на сентябрь, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он отметил, что ресурсы компании-партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями, пишет РБК. Корпорация «Роскосмос» выложила в сеть снимок Луны во время затмения, сделанное с борта МКС. Минувшей ночью произошло почти полное лунное затмение, последнее в этом году, но россияне не могли его видеть. Почти по всей территории страны в это время уже взошло солнце, пишет РБК. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Сейчас о погоде. В субботу будет облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, 15.44, и впереди песни, которые с каждым годом все лучше. Золотая коллекция Радио Си, Армин Ван Бюрен, Дюран Дюран и Пола Абдул.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
7: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
8: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и 1 главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8, 0+.
10: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, 103.7 FM, 11 минут 5 в Екатеринбурге, и у нас великолепнейшие музыкальные планы. Крис Норман, Оливия Дин, и через пару минут ночные снайперы.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
4: АО ПК РУДА. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-Банк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
7: Управлять по-старому уже не работает.
8: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
7: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
8: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
7: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
8: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротвинь, ОГН 107-720-305-866-8, 16+.
9: Мама, тетрадки уже приехали?
10: Пока нет. Доставка задерживается.
9: А рюкзак?
10: Еще в пути.
9: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
11: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, в Екатеринбурге, 16.30. Сейчас выпуск новостей. Спонсор ООЗ «Атлант-Екатеринбург», ЖК «Сибирская калина».
1: Здравствуйте. В Кремле заявили о паузе в переговорном процессе по Украине. Новых инициатив по этому поводу нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как напоминает «Коммерсант», в последний раз делегации России, США и Украины встречались по вопросу урегулирования конфликта в Женеве в феврале этого года. Свердловский областной суд отменил регистрацию регионального списка партии «Яблоко» на выборах в законодательное собрание. Иск подавали представители партии ЛДПР. В поддержку обращения выступили прокуратура и избирком, пишет агентство ЯА. Как только решение суда вступит в силу, избирательная комиссия Свердловской области вычеркнет «Яблоко» из бюллетеней. Новый король Норвегии взял имя Хокон VIII. Монархом после скончавшегося утром Харальда V будет его сын, получивший имя при рождении Хокон Магнус. Сообщение о новом имени короля Норвегии официально объявил Королевский норвежский дворец, пишет Интерфакс. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде. В субботу будет облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 12.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Григорий Анесара Брайтман, Роксет и Джо Кокер. Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
2: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
3: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. Шанс один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: общий вес которых более 200 карат. Колье злоумышленники украли из Венского музея декоративно-прикладного искусства. Европол несколько дней назад выпускал доклад о том, что в последнее время ограбления музеев стали более жестокими, а преступников все больше интересуют предметы из драгоценных металлов и с драгоценными камнями. Официальный доллар на сегодня 85,95, евро 100,30.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Опт и розница», компания «Сималэнд». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, временами дождь, ночью до плюс 6, днем тоже не жарко, до плюс 12.
2: Реклама.
3: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
4: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
3: Это все и есть луч.
5: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Вермол, проспект Космонавтов, 108D.
4: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: И многих из нас, уверен, можно поздравить. Отличной пятницы, с вами Роман Калашников, вы слушаете Радио Си, Робби Уильямс только что, ну а дальше с нами Майли Сайрус, Flowers.
1: Реклама. Уральцу много не надо, ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
3: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера, мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 0+.
4: Тут так круто! 1 сентября в школу сходили? Теперь можно гулять! Дневник открываем, секреты узнаем, с героями вместе загадки решаем. Пузыри, дискотека, неоновый свет. Такого урока в расписании нет. Подарки подарим и день рождения бесплатный разыграем. Тут так круто! Учеба потом! А 1 сентября отмечаем с огнем. Парк Тут так круто в ТРК «Комсомол». 0+. Розыгрыш. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте tutakruto.ru. Акция действует 1 сентября 2026 года.

0: нами на Металлургов 82. 28 августа до полуночи забирайте автомобили Geely и BLG по себестоимости.
1: Реклама ООО «Авто Моторс». Предложение действует до 0 часов 0 минут 29 августа. Подробности в отделе продаж.
2: Сейчас о пятничных пробках. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте на 6 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Губахинская улица, Трудовая, Березовский тракт от проезжей до ЕКАДа. Московская стоит от объездной дороги до Щерса, Бебеля, Донбасская от Технической до Суворовского переулка, Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточной улицы. По магистралям самые загруженные — это Восточная к ЖД вокзалу, Московская в центр, Челюскинцев в обе стороны.
3: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
1: Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Радио Си 103.7 FM.

0: Александр Маршал, «Белый пепел» на Радио 7, музыка, которую мы любим. Синоптики обещают нам довольно прохладную погоду в ближайшие дни. Вот если так пойдет дальше, то до белого пепла, он же снег, осталось не так уж много. Тему холодов продолжим и далее. У нас на старте песня «Cold Heart», звездный дуэт Элтон Джон и Дуа Липа на Радио 7.
1: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабей Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
8: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
9: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Тимурфун, за 11, корпус 2. 0+.
10: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: нами только что Bad Boys Blue, Pretty Young Girl на Радио Си, музыка, которую мы любим. One Republic через полторы минуты нас ждет свежая песня Need Your Love, а пока о важном и интересном в новостях расскажет нам Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В переговорах о концерте Kanye West в Санкт-Петербурге наметилась положительная динамика, сообщают СМИ, ссылаясь на собственные источники, в том числе среди представителей «Газпром-арены». Речь идет о выступлениях рэпера 10 и 11 октября. Ранее площадка сообщала, что договор аренды не подписан. Сад дружбы народов появится в Екатеринбурге. Его высадят участники международного фестиваля молодежи. Зеленую зону планируют создавать на территории кампуса Уральского федерального университета, пишет КП Екатеринбург со ссылкой на пресс-службу правительства. Роскосмос показал, как выглядит лунное затмение с борта МКС. Фото космонавта Анны Кикиной, снятое через иллюминатор станции, опубликовано в соцсетях госкорпорации. Напомню, минувшей ночью с Земли можно было наблюдать полнолуние и частичное лунное затмение. Александра Короткова, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра, субботу, обещают нам облачное с прояснениями день, временами дождь, ночью до плюс 6, днем до плюс 12.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Друзья, Радио Си и Яндекс.Еда продолжают радовать вкусными призами. На следующей неделе по будням после 8 утра ловите вкусную игру и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Все, что нужно, это дозвониться и рассказать, для кого хотите выиграть подарок, ну или кого хотите угостить. Подробности на radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Дальше на Радио Си золотая коллекция. Для вас Пол Ван Дайк, Эрик Гарви, Ace of Base и Скорпы в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: Новое-новое, это You Can Touch от Казановы. В жизни...

0: потрогать, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
3: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
4: Одна пицца хорошо, две здорово. А три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Додо. ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: А кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: ТРК «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
10: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
11: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Сегодня в Кировском. Кофе Нескафе Голд. 499,99 за 190 граммов от 2 штук. Набор шоколадных конфет Ассорти. 259,99 за 183 грамма. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
13: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Яндекс.Карты показывает 6 баллов. Крупнейшее скопление машин – это Губахинская улица, Трудовая, Березовский тракт от проезжей до ЕКАДа. Халтурина, Бибеля, Донбасская стоят от Готвальда до Суворовского переулка. Московская улица от объездной дороги до Волгоградской. Здесь скорость потока всего 2 км в час. Отмечу Блюхера, проезжую от Сахалинской до Норильской. По магистралям самые загруженные – это Белинского к Ботанике, Челюскинцев к ЖД вокзалу, Восточная к ЖД вокзалу.
14: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Пол Ван Дайк и Ри Гарви на Радио Си в золотой коллекции этого часа. Дальше предлагаю насладиться фантастическим голосом Уитни Хьюстон. Слушаем хит «I Will Always Love You» буквально через 8 минут. Раньше вспомним «Пиратов Карибского моря». Саундтрек к фильму «Дэвид Гарретт» на Радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
3: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в Автобан Белджи за новым Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке Автобан добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте Белджи по удобному адресу. Березовский тракт 11А. Белджи X50+. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в Автобан.
2: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
4: Белджи. Надежность в движении.
5: Сегодня в Кировском колбаса вареная «Папа может» 99,99 за 300 граммов. Майонез «Провансаль» «Ежика» 214,99 за 900 миллилитров. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября. 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: «Уралмаш» не будет прежним.
9: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
10: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
9: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
11: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
12: 103.7 FM. Радио
0: Си. На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
13: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В Непале количество туристов, спасенных после наводнения, выросло до 121. Среди спасенных называют граждан Индии, Китая, Южной Кореи, а также Соединенных Штатов, России, Болгарии и Швейцарии. Мощное наводнение произошло на границе Непала и Китая в минувшую среду. Причиной схода воды стали землетрясения и оползень, который последовал за ним. Однако, по данным геологической службы США, сейсмические колебания были вызваны сходом ледника, а не подземными толчками. В Свердловской области российский бизнес потерял из-за действий кибермошенников почти 1,5 миллиарда рублей за последние полгода. По данным представителей банков, зафиксировано больше 1600 хищений. За первое полугодие 2005 года при этом сумма ущерба составляла менее 480 миллионов. Об этом пишет газета.ру. Количество несанкционированных операций у юридических лиц при этом выросло на 10%. В основном эти мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы, уточнили эксперты. На Эльмаше с 1 сентября закроют еще один участок улицы Краснофлотцев. До 31 декабря движения не будет между Донской и Шевской. Из-за перекрытий изменится схема движения общественного транспорта в районе спорткомплекса «Калининец». 41 и 68 автобусы будут объезжать дорожные работы по Таганской, Баумана, Шевской и Краснофлотцев. Изменения коснутся также и маршрута 33-го троллейбуса, сообщили в департаменте транспорта. Екатеринбургские власти направят некоммерческим организациям более 14 миллионов рублей. Субсидии из городского бюджета на реализацию проектов в этом году получат 46 НКО. В числе получателей – национально-культурные, ветеранские, молодежные, образовательные, благотворительные и патриотические организации. Список утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Основные темы заявленных проектов – создание условий для организации досуга, для пенсионеров и инвалидов, а также осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, деятельность в сфере туризма, сообщили в мэрии. В 12 регионах России стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму. Как сообщили в Центр избиркоме, есть 4 формы для такого голосования, в том числе на дому. Сообщить о том, где и как можно проголосовать досрочно, должны только представители участковых избирательных комиссий. Информации о дате, месте и времени проведения досрочного голосования в СМИ и интернете не размещается, сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях ЦИК. Большинство опрошенных родителей в новом учебном году намерены прибегнуть к услугам репетиторов по основным предметам для подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные соцопросов. 11% опрошенных родителей планируют использовать для подготовки онлайн-школы или образовательные платформы, и по 6% рассчитывают на школьные уроки с консультациями либо на дополнительные занятия в школах. Официальный доллар на сегодня 85.95, евро 100.30.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Завтра облачно, с прояснениями, временами дождь, ветер западный 3,8 метра в секунду с порывами. Ночью до плюс 6, днем в Екатеринбурге до плюс 12. Это чуть даже прохладнее, чем сегодня.
2: Реклама.
3: Милый, уже пора. Пора делать запасы.
2: А, так самое главное я уже сделал. Подключил стабильный интернет и ТВ от «Планеты» на весь год. И месяц получил в подарок. Успевайте подключить интернет по фиксированной цене на весь год и получите месяц обслуживания в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до 31 августа этого года. Подробности акции на planeta.tc.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Уітні Х'юстон, «I will always love you» – золотые хиты на Радио Си. К музыке вернемся через пару минут, пока давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си – ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: За последние 4 года количество автосервисов в России выросло на треть. По данным компании «Контур Фокус», сегодня их в стране больше 123 тысяч. Автовладельцы не спешат избавляться от старых машин и эксплуатируют их гораздо дольше. А после разрешения продажи топлива пониженных стандартов, работы у автомехаников наверняка станет еще больше. По данным ресурсов по поиску работы, число вакансий в автосервисах за последний год выросло более чем в 2 раза. Прямо сейчас по всей стране не хватает порядка 150 тысяч специалистов. Самый большой дефицит в кузовных цехах. Чтобы удержать мастеров, приходится поднимать зарплаты. Доходы автомехаников в крупных городах легко перешагивают за 150 тысяч рублей, а топовые узкие специалисты получают на уровне продвинутых айтишников, разве что удаленно работать не могут. В эпоху, когда искусственный интеллект грозит заменить половину офисных сотрудников, умение крутить гайки и выпрямлять вмятины становится надежной страховкой от безработицы.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Вы слушаете Радио Си, желаю приятного пятничного вечера. Дальше с нами Hi-Fi. Я люблю.
1: Реклама.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 31 августа 2026 года.
7: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин Пиастрелла.
8: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. Пиастрелла.
9: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
10: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
13: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
14: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Карт Нуар» 95 граммов, 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
16: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
0: Предлагаю узнать, что у нас с пятничными пробками. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Московская от объездной дороги до Волгоградской. Халтурина, Бебеля стоят от Готвальда до Автомагистральной улицы. Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточной. Сибирский тракт от Восточной улицы до Базового переулка. По магистралям самые загруженные. Восточная к ЖД вокзалу, Московская в центр, Челюскинцев к ЖД вокзал.
1: Реклама.
17: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
18: Акция действует до 31 августа 2026 года. Радио Сі 103.7 FM.

0: нами только что Тейм Импала и Дженни «Дракула» на Радио Си. Классная новинка. Дальше послушаем песню, проверенную временем. Нас ждет великолепный Эрос Рамазотти. Песня, которая называется «Un cuore con le ali». Надеюсь, правильно произнес. Переводится это как «Сердце с крыльями».
1: Реклама. Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-00-77-6850-0. 119-020-11-42-0+.
2: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки. И международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства. Множество миров. И один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. 0+.

0: 2. 28 августа до полуночи забирайте автомобили Geely и BLG по себестоимости.
1: Реклама ООО «Автомоторс». Предложение действует до 9:00 минут 29 августа. Подробности в отделе продаж.
2: Сегодня в Кировском сметана Полевское 119,99 за 500 граммов. Макаронные изделия Макфа в ассортименте 59,99 за 450 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Телефон рекламной службы 235-0905.
4: Радио Си.

0: Я не могу остановиться. I can't stop. Дежавю на радио Си 103.7 FM. В плане музыки не останавливаемся. У нас через 3 минуты Ванатек и Нелли. Tell me who. Дождитесь. А сейчас Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лох-Несс – это глубокое пресное озеро в Шотландии, известное на весь мир благодаря легендам о чудовище по имени Несси. Сегодня Лох-Несс. Лох-Несс является вторым по площади и по глубине озером в Шотландии, но содержит больше воды, чем все водоемы Англии и Уэльса вместе взятые. Вода в озере никогда не замерзает из-за мягкого климата и большой глубины – 226 метров. Лох – это шотландское слово «озеро». Говорить «озеро Лох-Несс» неправильно. Нужно говорить либо просто «Лох-Несс», либо «озеро Несс». Кельтское слово «Несс» означает «ревущее». В озеро впадает река с таким названием. Лох-Несс – это судоходное озеро. Оно является ключевой частью Каледонского канала, который соединяет восточное и западное побережье Шотландии, позволяя кораблям избегать опасного пути по морю. Лох-Несс – торфяное озеро. Его вода имеет цвет чайной заварки. Торф смывается в озеро реками из окрестных холмов. Видимость в воде составляет не более 2 метра. Ну, вряд ли вы бы захотели там купаться. На озере имеется искусственный остров Черри-Айленд. Это Кранонг – остров-крепость, построенный людьми в Железном веке примерно 2500 лет назад. Озеро лежит на тектоническом разломе Грейт Глен, и в нем до сих пор фиксируется сейсмическая активность, подземные толчки, которые иногда вызывают локальные приливные волны. Лох-Несское чудовище вовсе не современное изобретение. Первое упоминание о нем датируется 565 годом, то есть 6 веком. Пик популярности Несси начался после публикации в газете Daily Mail 1934 года знаменитой фотографии с длинной шеей над водой. В 1970-м знаменитая британская фирма Катти Сарк объявила, что заплатит 1 миллион фунтов стерлингов – это огромные деньги по тем временам – тому, кто поймает Несси. Правда, было 2 условия. Чудовище должно быть поймано живым, без единой царапины, а его длина должна превышать 6 метров. Однако Несси так и не нашли. И что на первом месте? Несмотря на то, что существование Несси не доказано, у него есть официальное научное имя. В 1975 году сэр Питер Скотт, известный натуралист и основатель Всемирного фонда дикой природы, присвоил существу латинское имя – Nessiterus rhombopteryx, чудовище Несс с ромбовидными плавниками. Несси был официально внесен в британский закон об охране дикой природы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Секрет. Настроили нас на романтику. Всем желаю прекрасного пятничного и летнего вечера. Хотя погода, конечно, могла бы быть и потеплее, но что есть, то есть. Маранди дальше, также Брайан Адамс с медляком «Please Forgive Me». А начнет золотую коллекцию на радио Си «Газебо».
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: «Додо».
3: ООО «ДПЕ», город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
9: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
10: «Белджи». Надежность в движении.
11: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Давайте посмотрим, что с пробками. Яндекс.Карты показывает 6 баллов. Крупнейшее скопление машин – это Халтурина, Бебеля от Аполихинской до Автомагистральной улицы. Челюсканцев стоит от братьев Быковых до Восточной. Плотно на Трудовой, на Березовском тракте от Мурзинской до ЕКАДа. От Московскую отмечу от объездной дороги до Волгоградской улицы. По магистралям самые загруженные – это Восточная к ЖД вокзалу, Московская в центр, Челюсканцев к ЖД вокзалу.
1: Радио «Си». 103.7 FM.
13: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
14: Здоровье – ключ к счастью.
15: Медицинский центр «Шанс».
14: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
15: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

Моранди Энджелс на радио Си в золотой коллекции часа. У нас на старте Грегуар, Рю де Зетуаль, «Улица звезд». Ну и вот по поводу звезд, точнее даже, наверное, астрономических явлений, Землю ждет очередное лунное затмение. Правда, мы на Урале его опять не увидим, поскольку Луна к моменту начала затмения просто уже покинет небосвод. Ну и погода, в принципе, тоже не больно позволяет, небо плотно затянуто. По поводу погоды расскажу, что нам завтра ждать от погоды в прогнозе буквально через 6 минут, а сейчас музыка понятная без слов. Блонкер, Sidewalk Cafe.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Туристические власти Непала выступили с обращением к гостям страны. Туристам порекомендовали избегать прибрежных зон, так как угроза новых наводнений и схода селей в стране сохраняется. Соответствующее обращение ведомство опубликовало в соцсети X, пишет агентство ТАСС. В тексте сказано, что вероятен внезапный прорыв горного озера выше по течению, а также перечислены не менее 5 округов Непала, где лучше не путешествовать до улучшения ситуации. Добавлю, после стихийного бедствия в Непале остается неизвестной судьба 8 россиян. Денис Паслер обсудил с жителями Кушвы итоги восстановления города. Губернатор во время рабочей поездки осмотрел отремонтированные дома и пообщался с кушвинцами. После урагана были восстановлены крыши 168 частных домов и 9 многоквартирных. Жильцам выплатили положенные компенсации. Горожане, чье жилье признано неподлежащим восстановлению, получили сертификаты на приобретение нового. Также в Кушве привели в порядок газораспределительную сеть, расчистили русло реки Узкая для пропуска дождевых паводков и убрали поваленные деревья. Свердловский областной суд в пятницу отменил регистрацию регионального списка партии «Яблоко» на выборах в законодательное собрание. Иск подавали представители партии ЛДПР. В поддержку этого обращения также выступили прокуратура и Свердловский избирком, пишет агентство ИАН. Как только решение суда вступит в силу, областная избирательная комиссия вычеркнет «Яблоко» из бюллетеней. С 1 сентября в России запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. В силу вступает соответствующий приказ Минпросвещения. В документе сказано, что обучающийся обязан не использовать гаджеты во время занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы, пишет агентство ТАСС. В сети появились фото зарядки электрокара с 6-го этажа высотки. Так каждый день поступает житель одного из домов в Москве. Зарядка идет при помощи удлинителя, протянутого вдоль фасада дома. Соседи опасаются, что владелец таким образом может устроить короткое замыкание и пожар рядом с другими автомобилями. Владелец заверяет, что провод достаточно защищен. В это же время эксперты говорят, что бытовой способ зарядки электрокара не заменит полноценную станцию с защитой от перегрузок. Официальный доллар на сегодня 85.95, евро 100.30.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, с прояснениями, временами дождь, куда ж без него, ночью до плюс 6, днем до плюс 12.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье-365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье-365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово-365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: С вами Роман Калашников. Давайте разыграем классный приз. Для кого-то эта пятница станет еще ярче. Победитель получит книгу «Виномания. Наглядный путеводитель по винному миру» от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бомбора» 18+. Чтобы забрать приз, достаточно третьим дозвониться по номеру 235-103-7. Играем в третий звонок. Еще раз наш номер 235-103-7. Набирайте.
2: Реклама.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 31 августа 2026 года.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. Главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. 0+.
1: Спонсор информации о пробках ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». За минувшие полчаса в городе стало ожидаемо свободнее. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Плотно на ЕКАДе от 6 километра до реки Сеть. На Бебеле Донбасской стоят машины Технической до Суворовского переулка. Сибирский тракт, отмечу, от Бутурина до Базового переулка. Березовский тракт от Трудовой до ЕКАДа. Плотно на Дегенина от Академика Сахарова до улицы Краснолесья. По магистралям самое загруженное сейчас — это Репино в центр. Здесь 7 баллов. Пробка нестандартная, а на 3 балла больше, чем обычно бывает в это время.
2: Реклама.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: На радиусе играем в третий звонок. Кто дозванивается третьим, тот и забирает приз. Все просто.
1: Добрый вечер, Роман.
0: У вас такой радостный голос. Это то, что вы дозвонились, радуетесь, или то, что пятница наступила?
1: Я радуюсь то, что я дозвонился.
0: Вы, кстати, первым дозвонились, обогнали всех.
1: Ура!
0: Класс. Спасибо, что набрали.
2: Здравствуйте, это Татьяна.
0: Татьяна, вам передавать привет, и вы номер два.
2: О, нет. Ладно, передаю привет городу Асбесту, в котором живу, но не люблю его жутко, но все равно привет. И городу Екатеринбург, который я обожаю. Хорошей всем погоды, последние летние денечки.
1: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Как зовут вас?
1: Альберт.
0: Альберт, дождались пятницы? Ждали ее?
1: Да, неделя пролетела вообще быстро.
0: То есть сейчас уже отдыхаете?
1: Пока на работе, до 8 работаем
0: еще. А, ну то есть рабочая неделя у вас еще продолжается. Ну что ж, давайте, чтобы завершилась она на такой мажорной ноте, вручу вам приз, вы номер 3 и получаете книгу «Виномания. Наглядный путеводитель по винному миру 18+.» Поздравляю вас!
1: Ура! Спасибо большое! Радио Си, вы лучшие! Спасибо вам!
0: И напомню, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. В понедельник также будем считать звонки, вручать призы, ну и в целом делать мир лучше. Ну а сейчас Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight.

радиоси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радиоси.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Смысловые галлюцинации. Охотники. На Радио 7 музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Предлагаю поохотиться на классную музыку. У нас дальше золотая коллекция. Для вас Расмус, In the Shadows, Вакуум. И начнем с рок-н-ролла. Рой Орбисон на Радио 7 в золотой коллекции.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
2: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
4: «Белджи». Надежность в движении.
0: Затруднений в городе относительно немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. Скопление машин на ЕКАДе от реки Исток до реки Исеть. Сибирский тракт отмечу от Бутурина до Лесотехнического университета. Светлорическая улица стоит от Васильковой до Объездной. Плотно на Дегинина от Сахарова до Краснолесья. И много машин на Восточной от Короленко до Челюскинцев.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Думаю, что если выбирать самый лучший день недели, то с большой вероятностью победу одержит именно пятница. Хорошей пятницы вам, друзья. Вы в компании Радио Си, дальше Роза Лин Снэп, а сейчас гороскоп Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки, день эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы, не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы, оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы, договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы, вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы, возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги, день информационного детокса. Отключите телефон и не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи, общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Ближайшую десятиминутку с нами Адриана Челентана, а также Макси Прист. А начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию Радио Си» со скорпов «Still Lovin' You». Спонсор «Золотой коллекции» ООО «Медицинский центр Шанс».
2: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброй пятницы. Вы в компании «Радио Си» на 103.7 FM. Слушаем классную музыку. У нас «Инна Ап» только что. Дальше такой музыкальный нон-стоп. Очень много интересного. Например, Стиви Уандер, Зейн и сейчас Вадим Усланов. «Ты сделана из огня». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой пятничный привет.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
3: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимурфун, 11, корпус 2. 0+.
4: Мама, а тетрадки уже приехали?
5: Пока нет. Доставка задерживается.
4: А рюкзак?
5: Еще в пути.
4: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
6: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Дэниел Паутер. Также послушаем хит 98-го года «Believe» — это Шер. А начнем с Рики и Повари, нашу золотую коллекцию «Радио Си».

Дэниел Паутер на Радио Си в финале золотой коллекции этого часа. Через 3 минуты у нас начинается романтический вечер. Его откроет Enigma Return to Innocence. А сейчас Родриго Planets. Инструментальная музыка на Радио Си.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, временами дождь, ночью до плюс 6, днем до плюс 12.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Никита и Тарантула. «Автодак» на Радио Си. Музыка, которую мы любим. С нами дальше «Брейнсторм». Maybe это через полторы минуты. Сейчас же предлагаю узнать, что сулят нам звезды. Анна Романова подготовила гороскоп. Давайте послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки, день эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы, не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы, оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы, договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы, вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы, возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги. День информационного детокса. Отключите телефон и не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи. Общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Синоптики на субботу, 29 августа, обещают нам облачный день с прояснениями, временами дождь, ночью до плюс 6, днем ненамного теплее, до плюс 12.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: которую мы любим. Радио Си.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом.

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио «Си».